0: Jazz. Chanson française. Musique du monde. Classique. Sur Radio Albatros, la musique se décline en quatre points cardinaux. Une véritable boussole sonore.
1: Где блатные, там я. Все блатные, доль моя. Жулик будет подавать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю.